слушате новомешки радио Срака и с полночио смо заключили поп-рок вечер, у котором лако уживате всак четвъртък по 20 ури. У надлевани, озерамо ночен програму, па се врачамо к народно забавни глазби, съведа умес, па бодо туди попевка, тако домаче котуя, инструментални складбе, людско препевание и туди песми наших рояков. Настопил па е туди же петък, смо 4 септембра. Погледмо временска наповед за Словенио. Поначи се бо нотрно се Словения преходно змерно пооблачило. Най-ниже ютрене температура бо до 11 до 18 ступин. Чез дан бо претежно ясно. Запихал бо югозаходни ветер. Най-више дневна температура бо до от 27 па до 33 ступин Целзия. Обети. У суботу бо спърва преце ясно, поповдне побовет с премеливе облачности. Пред само северних краях бо какшна плоха и невихта. На Приморском побо звечер запихала шибка буря. У неделю па каже на вечиному сончно време. У вечернем программу сам бил с вами Сильвестр Зупанчич. Имейте се лепо, уживайте послушану, инко се бо сто справили спад. Вам привощим лепе санје. Лахко ночь!